0: Представими. Доблестно ткуни дро. Да чуем да госпут райбечне на прессе с курслемсе. Товари темеби. Нишковани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
1: Представими. Ховы сам шаутрес. Аца-аца да тхут бутсутсе.

0: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джейцар Мобидвент. Гадацимас Мкурнали. Висмия Ховелот Шабас. Текшница от Сада Ацуце. Мукцари да Ихави Джанартели. Радио Мкурнали. Твоя Жансахи Схобрабиствис.
1: Гадацима Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гулсимшуйде. Аверсис клиники строит 20 საათი და 30 წუთია.

0: ორი 38 78 70.
1: Пристрайми. Добычно ткуни дро. Да чуем гагасрут райбечнеба прессис курслебзе. Теори темеби. Нишнеуани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пристрайми. Ховил самшао дрес. Аца-аца да тхутбицутсе. Гадмеоре.